0: Operei
1: на Рекорде.
2: Бună димineața, ribiturici, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Este ora 7 și 4 minute, noi începem dimineața cele 4 ore de distracție, evident, alături de voi. Noi suntem conectați, voi să ne ascultați și împreună să ne facem distracția pentru ultima zi ordinară de muncă din această săptămână. Bună dimineața, Julenca!
3: Dobro utro, Victor! Dobro utro, banda! Пятница наступила, вот это да! Все, самое время просыпаться, самое время настроиться на классный вайб. Почему? Потому что впереди у нас выходные, и это хорошая новость. Но перед этим, конечно, нужно бы отработать еще и пятницу. А для того, чтобы у нас были силы и было настроение, вы, в принципе, все правильно сделали, подключились к правильной волне. Да, это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах.
2: Да, и телеграмму нашу Радио Рекорд Молдова, и TikTok-ul nostru care se conectează imediat. Primul care intră cu mesajul este Alexandru. Dobre utra, Zbelț, bună dimineața. Angela e cu noi de la Buiuca, ne salută. Vania, bună dimineața. Alina scrie: Dobre utra, ribitулички, с пятницей всех, Бухарест на связи. Хорошего дня и отличного завершения недели. Всем, всех обняла. Frumos, iată, asta, da, dispoziție de dimineață de vineri. Apropo, astăzi noi așa dăm câteva informații de fiecare dată în prima intervenție din emisie despre prognoza meteo. Astăzi precipitații nu se anunță și facem plajă la 27 de grade Celsius. Precipitații cică se anunță mâine și duminică. Și săptămâna viitoare va fi totul bine și frumos, în jur de 25, 26, 27 grade.
3: Ну, опять же, если вспомнить первые дни этой недели, я помню очень хорошо то, что показывали, или точнее обещали нам синоптики, дожди и достаточно пасмурную погоду всю неделю. Но, тем не менее, распогодилось, и сегодня вот, пожалуйста, солнышко, классно, и правда, можно даже немного позагорать, потому что максимальная температура сегодня, обещают нам синоптики, что составит 26 градусов со знаком плюс. 26.
2: Да.
3: То есть это и вправду очень-очень жарко, и вправду можно хорошенько позагорать и даже как-то, знаете, получить легкий эффект отдыха после моря. Такого загара после отдыха, да. Но я бы тоже сомневалась по поводу дождей в выходные дни, потому что мне кажется, очень изменчиво. Учитывая, что показывают нам около 60% вероятности на субботу, но при этом тоже будут 26 градусов со знаком плюс. Мне кажется, что-то тут не клеится. Мне кажется, дождик все же обойдет нас стороной и на этот раз. Или как минимум мне хочется так верить, потому что все же выходные, я уверена, многие из вас захотят и выйти, и погулять, и в парк пойти, может какой-то шашлычок устроить. А нам для этого нужна хорошая погода. И очень надеюсь на то, что синоптики и в этот раз ошиблись.
2: Am dat și eu prima dată o informație serioasă la radio și pe aia mi-a aruncat-o la...
3: Почему?
2: Да, да, я зик плоуэ.
3: А я говорю то, что синоптики могут ошибаться.
2: А, мунцелес.
3: А не то, что не будет дождя. Вероятность дождя есть. Все то же самое, что и ты сказал. 60% вероятности. Это больше.
2: Но 83%.
3: У тебя 83?
2: Да, да, у меня 83. Рата, адика, я май пессимист, а ну?
3: Ну, выходит так. У меня более оптимистичный.
2: Стай, стай, стай. Сымбата сау думиника?
3: Субботу.
2: А, сым, ну, сымбата 56. Думиника, но ужуну. Адика, мэрэу думиника.
3: Ну, воскресенье 95%. Но, опять же, это очень изменчиво. Почему? Потому что вчера показывало, что сегодня тоже будет дождь.

0: Кипирой.
1: На рекорде.
2: Вот это вы, конечно, проснулись. Достаточно уже комментарий прилетело в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». И я призываю тех, кто еще этого не сделал этим утром, обязательно, пожалуйста, исправьте ситуацию. Залетайте в наш телеграм-канал, пишите утренние комментарии, расскажите, с чего началось ваше утро и поделитесь своими ощущениями, как это проснуться в такой прекрасный солнечный день, летний день, в пятницу, знать, что впереди целых два выходных, знать, что впереди еще всего лишь один рабочий день. Поэтому мы хотим знать все. Все ваши ощущения, все ваши мысли, все ваши намерения и даже планы в эти выходные. Вот я, кстати, собираюсь пойти с детьми в цирк на эти выходные.
3: Унди.
2: Цирк. У нас один цирк.
3: Вроде как. Да, да. Надика номере у
2: Евенимент
3: Акуло.
2: Это точно, но целый месяц там будут по выходным представления, поэтому в эти выходные мы решили, что мы пойдем, потому что в прошлый раз, когда цирк был в Кишиневе, то мы не успели на него, вот, поэтому на этой неделе вот собираемся сходить в субботу.
3: Угу. А в промоз? Кидко ста про билеты ли?
2: А билеты разные, ну, 200 ли, если я не ошибаюсь, минимальный, 250-300. Вот такие цены.
3: Угу.
2: На одного, вот. Соответственно.
3: Нам пост на цирк, доамне. В копилерии, я думаю, вода, там пост и гата. Серьезно.
2: Мы были недавно.
3: Deci atunci când ai copii, probabil e mult mai des. Și dacă ești în Chișinău.
2: Однозначно, но ты знаешь, последний раз, когда я была в цирке, это было не так давно, это было примерно в преддверии пасхальных праздников, и мы были, как это странно сейчас не звучало, но мы были в Кагуле, в цирке, там цирка нету, но там был, значит...
3: Там циркач.
2: Нет, палат культуры, где проводили все представление, но, если честно, было очень слабенько, поэтому мы...
3: Эксплика.
2: Ну... Во-первых, не было атмосферы, знаешь, цирка, потому что цирк, он все же имеет свой вайб такой определенный. И вот этот вайб можно ощутить, мне кажется, только если ты и вправду идешь в цирк. Я имею в виду вот эта круглая арена, расположение зрителей должно быть по кругу, с легким градиентом, да, то есть вот как определенная атмосфера должна быть. Там, где мы были в Кагуле, как бы, да, артисты старались... свою программу выполнили так, как они это умеют, но, к сожалению, вот атмосфера цирка не было. Знаешь, скорее было такое школьное представление, потому mm-hmm. что там палат культуры в Кагуле, он ну, ровно как будто бы зал такой, школьный зал, где проводят мероприятия обычно, да? Кум се сичала школа, сала...
3: Фестива,
2: exact.
3: Фестива, да.
2: Păi asta, iată așa o atmosferă a fost, o atmosferă de un concert, exact. Da. Nu s-a simțit atmosfera asta de circ și pentru că Kira, de exemplu, cea mai mică, nu a fost niciodată, deci a fost doar la Kagul când am fost, la Kahul, da? De aia și am zis că totuși hai să mergem la circ, chiar, bine, nu lucrează arena mare, mergem la arena mică, dar ea nici de mulți ani nu lucrează.
3: Bun, prieteni, iată, circul vrem să se întâmple și în Telegramul nostru și în TikTok, suntem live, gata.

0: Are.
1: Nu, credeam că sau ceva mi-a dat în ochi, sau nu am înțeles ce s-a întâmplat.
0: Sau nu te-ai șters parabrizul.
1: Exact. Dar bine, am trecut, hai să zic, nou orașul ăsta și a fost ok.
0: Blocul de publicitate. Revenim în următoarea intervenție. Rămâneți cu noi pe Caperii, programul matinal.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
5: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.мд.
6: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
7: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
9: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
10: Descoperă la Metro unt Metrochef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
2: На рекорде.

ты говорил о том, что интересно, где вы сейчас находитесь. И вот, пожалуйста, Даниил М. отправляет нам видео, что прямо сейчас он едет по Шасяла Хынчеште. Я думаю, некоторый участок он уже проехал, но все же можно по видео заметить, что достаточно плотный туман этим утром. Вот именно такой же кусочек словила и я. Вот ровно как на видео. Вот так же я проехала сквозь него, а после этого сразу распогодилась. Поэтому у меня прям дежавю сейчас от видео, которое отправил нам Даниил. Эланджела пишет нам: «Ура! Винер! Уикенд фрумос латоц! Минуна! Таша София! Кристина! Бунать меня ца не салута дела пошта веке!» Руслан нам пишет: «Доброе утро, Сбельц! Всем доброго дня!» Есть у нас сообщение и от Мариана Догару: «Буна дмняца! Няца латуата лумя пентру то, чей кари сау трези дежа, яр кари ну сау трези, сэштиц ка имедят резолвэм ачаста ситуаци. Импортанца дать май таре, пентру ка винящий моменту епик дим».

треки и их ремиксы, вы оставляйте нам комментарии, как это сделала Ирина Д. Доброе утро, банда! Всем хорошего дня и отличного настроения желает нам Ирочка. Петя Манкевич приветствует нас из Германии. Говорит, ребята, с вами разбираем телевизоры детства. Супер!

ничего интересного будет для вас и далее. Не пропустите в конце часа гороскоп. И, конечно же, мы постараемся зачитать все ваши комментарии, которые вы оставили еще немного ранее. Игорь Балачан, или точнее Болбочан, не скри, Салудин Ирланда, бунать меня отца Игор, Билл Вуди, есть куной, Щинку Месаж, Корявнит, Чефа Майде, время дела, Паша. Доброе утро, ребята, доброе. Сергей Затик, якуной бунать меня отца Дим Болоня, Аняласа у Месаж, Крейзи, Няца, Няца Латуата Лумя, Крейзи Апринс, Унсуаре, да, Шизеро Чаца.

0: Вас заготовили звезды. И сегодня будет, кстати, не такой обширный гороскоп. Он будет, я бы сказала, точечный гороскоп, потому что сейчас прозвучит по одному совету для каждого знака зодиака. Главный совет на эту пятницу. Поехали, Овны! Овны, звезды вам рекомендуют сегодня воспользоваться удачей, которая целый день будет вам сопутствовать. Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Романтичным каким-то делам тоже будет сопутствовать удача, поэтому сегодня вы должны это использовать. Тельцы, вам нужно постараться себя сегодня развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Во всем сегодня, тельцы, нужна мера. Близнецы, у вас будет возможность дать волю фантазии, которая вас очень сильно ободрит. И сегодня, в принципе, звезды вам рекомендуют мечтать. Вот такой совет. Рак, не стоит сегодня грустить без повода. Лучше заняться уборкой. Звезды говорят, что сегодня уборочка, которую вы сделаете дома или на рабочем месте, принесет вам чувство удовлетворения. Львы, вы сегодня не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Вообще, за что вы сегодня не возьметесь, львы, у вас все будет получаться. Поэтому беритесь за все и сразу. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее. Живите настоящим днем. Главный совет – живите сегодня здесь и сейчас. Весы, у вас, вероятно, вдохновляющие такие перемены в личных отношениях. Звезды вам рекомендуют сегодня немного расслабиться, открыться этому миру, Особенно это относится к одиноким представителям знака зодиака. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Поэтому сегодня, скорпионы, точно говорим, чего мы хотим, а чего мы не хотим. Да? Если вам не хочется что-то делать, не бойтесь сказать «нет». Стрельцы, у вас получится договориться сегодня о каких-то больших проектах. При этом вы даже можете сегодня подписать какие-то интересные контракты с очень высокопоставленными людьми. Поэтому сегодня, стрельцы, вы в ударе в плане деловых каких-то моментов. Не переживайте, у вас все сложится наилучшим образом. Козероги, вам сегодня резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Вы знаете, вот не нужно себя останавливать. Если вы хотите что-то кому-то сказать, обязательно это сделайте. Водолеи, вам сегодня не стоит торопиться принимать важные решения. Это главный совет от звезд. Еще успеете взять на себя ответственность, поэтому если можете повременить, то оттяните немножечко этот момент. Ну а к завершению у нас рыбы. Рыбы, у вас не исключены сегодня романтические какие-то увлечения или знакомства даже. Стоит включить свое обаяние. Почему? Потому что такой благоприятный период у вас сейчас наступил, когда вы вправду можете либо встретить любовь всей своей жизни, либо сделать важный шаг в ваших отношениях, да, перейти, так скажем, на новый уровень. Поэтому будьте готовы, что в любовной сфере у вас возможна перемена. Это был гороскоп для всех знаков зодиака на рекорде. Не забывайте, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
1: Și aproape e final de oră, fără 20 de secunde, 8 dimineața, bună, bună pentru toată lumea, avem mult de muncă și în TikTok și în Telegram, e o adevărată plăcere. Deci noi suntem persoanele care se bucură atunci când de lucru este mult. Când comentarii sunt necitite și noi avem acel entuziasm să le dăm pe toate la radio, să le reușim până la 8 fix și hai să dăm jingle de ora exactă. Eu?
2: Dance-leta.
3: На рекорде.
1: Această oră e cu plasarea de produs. Echipa Max Auto este alături de noi. Astăzi, la final de oră, avem și super jocul care va decide cine primește 500 de lei bani pe cardul bancar. Dar neapărat mai identificăm astăzi încă un câștigător care va putea ajunge în acea listă. Jucăm fără afirmații.
0: Da, сегодня та самая игра, которая вам так нравится, в которой вы, кстати, последнее время преуспеваете. Кто-то лучше, кто-то слабее. Тем не менее, вы все молодцы. Сегодня мы еще раз это докажем. Кстати, по поводу ваших комментариев. Вот я вас хочу хочу вот прям обнять всех, расцеловать за такой положительный фидбэк от гороскопа. Вижу каждый ваш комментарий. Спасибо большое. Я очень рада, что он вам нравится и что каждый день вы получаете через меня подсказки от таинственных звезд. Ну, кроме этого, есть еще и парочку комментариев, которые только что пришли, и я не могу их не зачитать. Ленок с нами здоровается, няца. Зичи Ази, Ультима Зиде Лукру, Чисен Чепе, Ваканца, Маре. Кто-то уезжает на море. Ах, кому хорошо. Кстати, у нас с офиса тоже пару работников уже уехали на море. Я вот все каждый день представляю. Представляю, как купаются, как загорают, наполняются хорошей положительной энергией. Рада за тех, кто на самом деле едет отдыхать, потому что это, знаете, обязательный процесс.

0: на море, даже если едешь отдыхать, можно нас всегда послушать. RadioRecord.md. Наш сайт работает как раз-таки для такого случая. Подключайся, даже если ты на море, мы будем рады твоим комментариям. Петя нам пишет: Рекорд, вы просто супер. Ой, спасибо большое. Crazy, zice, vai, da ce piesă bună ați întrerupt. Păi,
1: care?
0: Cred că cea de la Horoscop, pentru că era ora 8.
1: Era doar instrumentalul, gen...
0: Apropo, da, dar...
1: Era doar, vreți varianta originală. Deci cum spuneți voi, cu mare drag, putem pe toate să le îndeplinim.
0: Вот как раз чуть ранее говорили про отпуск, про море, и пишет нам и Михалыч, говорит, да-да, доброе утро, у меня сегодня тоже последний рабочий день и в отпуск! У-ху! Да, это круто.
1: Отпуск, это хорошо. Мануары, учиться, нчапа, вара, гата, смотрите при вакансии.

0: на фоне и в каких скандалах она бы не участвовала, какие про нее не ходили бы слухи, что бы она ни делала в этом мире, тем не менее ее песни, ее вклад в музыкальную историю останется без изменений одним, наверное, из самых таких великих, потому что все же Бритни Спирс — это про целую эпоху, и это про, я бы сказала, ну, по крайней мере, про мое детство, потому что я помню очень хорошо, как сестре, ей было 9 лет, когда ей подарили кассету Бритни Спирс. Значит, там целая история, эта кассета, значит, она ее получила, точнее, ее лучшая подруга, отец жил в Испании. Отец из Испании купил там, в Европе, эту кассету, отправил на автобусе. Автобус ехал 2 недели или сколько-то там, пока она... Ну, все было очень сложно, тем не менее, по итогу кассета оказалась у нас дома, и мы все слушали, там было 14 треков, и самое интересное, что был вкладыш внутри кассеты, где у каждой песни был лирикс. Это было просто, это было, понимаешь, тогда не существовало интернета, чтобы можно было зайти и написать там «Бритни Спирс лирикс». Мы записывали на слух то, что слышали, а тут 14 песен с лириксом, с текстом, можно было петь, что мы делали, караоке, можно было, мы знали эти 14 песен наизусть.
1: Știi care e marea diferență între noi doi prezenți?

0: Această oră conține plasare de produs. Echipa Max Auto oferă un loc în super jocul de astăzi. Adică în jumătate de oră vom alege un norocos care va primi 500 de lei pe card bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Parcul de vânzări auto importă mașini din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră, astfel încât călătoria, vacanța, drumul spre job sau spre casă să fie o adevărată plăcere. La moment avem 2, 4, 6, 7 finaliști și astăzi putem să îl identificăm pe al 8-lea. 07860179. Fără afirmații, țineți cu noi în emisă directă minim 2 minute. Fără a spune afirmația da, negația nu. Jocul începe exact în momentul în care am deschis telefonul.
1: Правила максимально простые. Здесь нет ни локации, здесь нет ни какой-то буквы, даже практически нет временного ограничения, кроме того, что вы должны с нами продержаться 2 минуты в эфире. А далее, если у вас это получится, вы автоматически становитесь еще одним восьмым финалистом этой недели. Мне кажется, это впервые, когда у нас так много финалистов. Это первый такой случай. Тем не менее, мы готовы разыграть еще одно место в финале и предоставить кому-то возможность получить денежку на карточку, если вам, конечно, улыбнется удача. Ну, а удачи мы чуть позже узнаем. Пока давайте сыграем с первым, кто до нас дозвонился. Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Синекурой.
2: Николай.
1: Николай, нас хорошо слышно?
2: Нормально.
0: Де онде нас слышит, Николай?
2: Кишинев.
0: Че сектор?
2: Центр пока.
1: Ты за рулем?
2: На парковке.
1: На парковочке. А где именно? Нашел парковку центр. В центре?
2: А, Измайловский центр, да.
0: Да, да, да. Да, да, да.
2: Еврокредитбанк.
1: Измайловский центр, да. Николай, Николай.
0: Николай,
1: Коля.
0: Кумера, Николай, Николай, сиди дома, не гуляй.
1: Да, да. Не по парковкам гуляй, Николай. А дозванивайся еще раз до эфира Радио Рекорд Молдова. Ну, знаете что, да, бывает такое. Зато Николай попробовал. Попытка, не пытка. Я все же всегда вам рекомендую попробовать. Потому что, а если у вас получится? А если у вас вот так все сложится, и вы и вправду сможете продержаться 2 минуты, попадете в финал, а потом фортуна вам улыбнется, и вуаля, денежки ваши будут. Доброе утро.
0: Няца. Алло.
1: Николай. Николай.
0: А, не аузить?
1: Алло.
3: Слышу, слышу вас, слышу хорошо.
1: Николай, это вы? Доброе утро.
3: Сергей звонит вам.
1: А, Сергей. Сергей, откуда вы нам звоните?
3: Пока Чекана.
1: Пока Чекана. Первый раз с нами играете в фароаффирмации?
3: Второй.
1: Второй раз. А первый раз у вас получилось дойти до финала?
3: Хотелось бы.
1: А хотелось бы, но тогда безуспешно.
0: Сергей?
3: Да, верно.
1: Да, верно. Сергей! Ну, немножко да продержались, уже хорошо, спасибо вам.
0: Шида у вас, а если не шнул сын.
1: Но так хорошо шел, Сергей.
0: Да, там
1: так хорошо шел, я прям думала, ну вот, вот он наш финалист.
0: Да, если пауза наша была такая как лунга, парка се черя унда. Să dăm o piesă la radio, revenim în următoarea intervenție. Deocamdată câștigător nu avem, să fie cu spor după minutul 35. 07860107.

0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
2: Dance лето
3: на рекорде.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Скотмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Супер-плагин-гибрид от «Джили». Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. «Джили EX5 EMI». 24 880 долларов. Geely.md.
7: Pat cu saltea doar 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
11: Срочные новости. Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
12: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland Switch On, aparat pentru smoothie 399 de lei și Silvercrest prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
14: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 100.

0: ceea ce ai zis la radio. Toată lumea a reținut. Eu la fel am reținut.
1: Pădăștii,
0: și vei
1: Victor,
0: fi de
1: stop,
0: acord.
1: Stop, stop, stop, stop. Ca novi ceas, novi pravila.
0: Bună dimineața, joacă singură, dar...
1: Первая мысль, ну, Виктор.
0: Ну, ту айзис. Ту айзис în ora trecută. Am martor de față, 10.000 de persoane
1: так,
0: care ascultă
1: слово,
0: радио.
1: Слово. Ну-ка, напомни
0: слово,
1: мне.
0: Слово, слово.
1: Старой ну... женщине, напомни, давай.
0: Tu serios, vrei să... Tu ai spus, Витя, я сегодня с тобой de acord cu toate.
1: Так, я сказала.
0: Ну, ну, așa ai zis.
1: Так, хорошо. Так и что, я с тобой не согласна в чем-то?
0: Да, păi iată, eu astăzi, dragilor, propun în jocul orei 9, alături de partenerul orei, ora ce conține plasarea de produs, vreau sushi.md să avem fără variante! De acord?
1: Ну, так себе. Честно, у меня в моем голосе, мне кажется, не слышен тот самый энтузиазм, ну, как да, в твоем.
0: Юлия Гура де Аур. Чай зис.
1: Давай на камень, ножницы, бумага.
0: Мы до кума шамы, де че дин гура та ес кувинте.
1: С одного раза, давай на камень, ножницы, бумага.
0: Ес кувинте дин гура та, и ту ну респунс дупе каре де ла еле.
1: Это было в прошлом часу, Вить, уже все, новый час, новое Юля... начало, 9.01.
0: Новая минута, început ла минуту 2, а ора 9.
1: Вот-вот. Давай на камень, ножницы, бумага. А если тебе повезет, то мы играем в фаро-варианте.
0: Юля, де че скимб регули? Ту штии ка я сун том де принципию, да? Dacă zic, eu fac. Dacă zic că vin la ora 9, eu la ora 9
1: da,
0: sunt pe loc.
1: Да, но это относилось к прошлому часу и к прошлым правилам. Это никак не относилось к варианте.
0: Я сегодня с тобою согласна, да? Adică eu azi cu tine sunt de acord în toate. Așa ai zis.
1: Может быть. Я женщина, Виктор. Я могу быть непредсказуемой.
0: Păi, uite, eu fac cum vrei tu. Dar mai multă bază în tine eu nu am.
1: Я же предлагаю, давай на камень, ножницы, бумага, чтобы было по-честному.
0: Eu nu am bază în tine.
1: Ты переживаешь, ты думаешь, ты не выиграешь?
0: Ну, de ce nu? Eu am un secret. Uite, din principiu, cei care sunt acum în TikTok, dar nu știu cum o să se vadă, pentru că suntem în ecran dublu, despărțiți cumva, nu știu cum de jucat, o să pierzi din prima, eu știu, eu am un secret. Toată lumea pierde care joacă.
1: Это у меня есть секрет. Всегда я выигрываю. Это 100%, Виктор.
0: Uite, mă fac un video cum pierzi tu.
1: Хорошо.
0: Юля, dar dacă pierzi în cum cami ножницы, бумага, piatră, foarfece, șufoaie,
1: da.
0: Uităm, în general, în 2026, de jocuri fără, cum, primul gând.
1: О, нет, это мы... Но ты вот меняешь, знаешь, по ходу действий ты меняешь правила.
0: Да, веске, ну,
1: ты сразу начинаешь, 26-й, давай вот так, давай. Нет, я не согласна. Тем более, что до нового сезона осталось не так долго, а в новом сезоне так и так что-то у нас в любом случае поменяется. Поэтому есть такая большая вероятность, что Примулгент, та самая игра, с которой ты никак не можешь сконформироваться, она уйдет у нас. Она отойдет от нас, но это будет в новом сезоне, а пока дай нам еще немного в нее поиграть. Я уверена, если... Знаешь, здесь есть два варианта. Мы можем сделать, смотри, мы можем либо сыграть на камень, ножницы, бумага, по-честному, с одного раза, не так, что «Ой, давай еще раз», «Ой, я не понял» или что-то в этом роде. Или... Мы можем просто предложить нашим радиослушателям в Телеграме, чтобы они проголосовали.
0: Tu mă fa... De ce iarăși schimb regulile jocului? Tu mă faci om nebun la cap, adică... Sună 1-1, 2 să vină să mai ia. Adică eu în momentul ăsta, eu fac apel telefonic tocmai în bălți la directorul nostru tehnic să transmită înregistrarea din ora trecută,
1: Victor,
0: să ascultăm capoadă.
1: Victor, но это никак не относилось к игре «Primul gând». Почему? При чем здесь первая мысль?
0: Ну, пур ши симплу
1: ца аскултэм. Подожди, стой, стой, я тоже могу сказать по-другому. У нас по программе, что у нас сейчас?
0: Ура де жок.
1: Правильно, какая игра у нас в пятницу?
0: Авем жокури ин стабиле, ин вариабиле.
1: Но вообще, это первая мысль, каждую пятницу.
0: Да, со штии, ка инаинте жокул де винер, де ла 9 пана ла 10, ера жокул... Fără variante.
1: Да, знаю.
0: Așa ar
1: мы fi. Вообще-то уну, ее вместе уну, когда-то придумали.
0: Да, 1-1, ну?
1: Ну, да, 1-1.
0: Așa,
1: поэтому говорю, давай на камень.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем наш игровой час, а все потому, что этот час содержит рекламный контент. Рядом с нами партнер этого часа в Ряо Суши Пункт в Меде. Кто-то из вас может еще выиграть ваучер, если поиграет, дозвонится и поиграет в первую мысль. Для того, чтобы с нами поиграть, а точнее с Виктором поиграть, потому что именно Виктор покинет студию, вам нужно дозвониться по номеру 07860107.9. Давайте сыграем. У меня есть 5 вопросов, которые нужно закончить первой мыслью, которая вам придет в голову. Если хоть одна из 5 совпадет с мыслью ведущего, вы автоматически у нас становитесь победителем этого раунда, победителем первой мысли и выигрываете ваучер, который сможете потратить уже, как только заберете его из нашей студии, студии Радио Рекорд Молдова.
1: Ваучерul poate fi utilizat pentru roluri, seturi, sushi, burgere, supe și produsele disponibile și la livrarea vreausushi.md. Andrei e primul care astăzi deja a primit voucherul și să vedem dacă vom mai avea parte de un câștigător.
0: Так, так, посмотрим, кто дозвонился до нас первый. Доброе утро.
1: Neața.
2: Доброе, доброе.
1: Cine e cu noi?
2: Vlad.
0: Vlad. Отлично, Vlad, ты готов сыграть?
2: Готов.
0: Отлично, хорошо, это радует меня. Виктор, я только попрошу, чтобы ты обязательно поставил нам фоновую музыку, так, чтобы мы смогли сыграть с Владом. А мы пока с Владом придумаем, как мы будем звать Виктора.
2: Виктора У.
0: Виктор.

0: Я тут уже. Я готова.
1: Ира, у меня вопрос, можно?
0: Да, конечно.
1: А я вот только недавно подключился, я хотел узнать, кто там выигрывал из финалистов?
0: Кто выиграл из финалистов? Это ты имеешь в виду в прошлом часу?
1: Да, потому что я не успел подключиться.
0: Михаила выиграла. Михаила, которая вчера сыграла в трехлитровую банку. Одна из, потому что у нас там целых две Михаила были в финале. И одна из них выиграла. Не помню, там конечные какие три цифры Виктор озвучил в эфире. Да и, в принципе, есть видео в телеграм-канале, которое ты можешь зайти и посмотреть.
1: Ну что, понятно, погнали. Просто
0: я поняла, погнали, давай. Пять вопросов, которые нужно закончить. Итак, первая фраза. Когда я очень устал, я просто делаю это. Это что?
1: Ну, ложусь спать. Плю.
0: Хорошо, есть. Я, кстати, тоже так ответила бы. Поехали дальше. Фраза номер два. А зачем вы звонили столько раз в дверь? Я же что? Хорошо, есть. Третья фраза. Сколько раз приезжаю к теще, столько раз она говорит.
1: Я очень рада видеть.
0: Так. Рада видеть. Хорошо, записано. Фраза номер четыре. Когда я был ребенком, я просто мечтал потрогать что? Когда я был ребенком, я мечтал потрогать...
1: Да, животное, любое животное.
0: Хорошо. Ну, давай какой-нибудь назови, чтобы была какая-то конкретика.
1: Ну, пускай будет лошадь.
0: Хорошо, так. Мечта сбылась, Влад?
1: Конечно.
0: Поехали дальше. Последняя фраза. Этим летом я обязательно хоть один раз...
1: Поеду на море.
0: Хорошо, записано. Ну все, можно звать Виктора. У нас есть 5 ответов. Виктор, ау! Виктор, ау! Идет, услышал. Все, Виктор в студии, а значит, можно продолжать. Поехали. Виктор, ну что, погнали. У нас пять фраз. Первая фраза звучит для тебя. Посмотрим, если мысли совпадут.
2: Avem nevoie de fundalul ăla special, da, care să ne inițieze în răspunsurile. Poftim, ăsta este și...
0: Первая фраза. Когда я очень устал, я просто делаю это. Это что?
2: Mă joc în telefon.
0: А Влад ложится спать, когда он очень устает.
2: Логик.
0: Да. Фраза номер два. Зачем вы столько раз звонили в дверь? Я же...
2: И оккупат.
0: Я же занят, да? А Влад говорит, я же слышу.
2: Но сейчас, да, логик.
0: Тоже, к сожалению, не совпало. Поехали. Фраза номер три. Сколько раз приезжаю к теще, столько раз она говорит. Что она говорит?
2: Врейс мананч.
0: А, спрашиваю, какая заботливая.
2: Врейс мананч.
0: А Влада говорит, я вас очень рада видеть.
2: Ага, мэнцелес.
0: Хорошо, поехали дальше. Фраза номер 4. Когда я был ребенком, я мечтал потрогать. Когда я был ребенком, я мечтал потрогать.
2: Поешь, утрену.
0: Поезд. Да. А Влад лошадь мечтал потрогать.
2: Калу!
0: Кстати, мечта сбылась у Влада. А у тебя?
2: Ешь профессор де хипизм.
0: Поехали. Фраза номер 5, последняя. Это последний шанс. Виктор, соберись, пожалуйста, немножко.
2: Дай ура, спунтку мы изукумеем.
0: Этим летом я обязательно хоть один раз...
2: Босмаду кламаре.
0: Да!
2: Да!
0: Да!
2: Forță! Ai voucher din partea partenerului acestei ore!
0: Vlad!
1: Поздравляю
0: тебя!
2: Drag.
0: Ваучер твой. Одна мысль, которая совпала, была, а это значит, что кто-то сегодня полакомится суши. Ну а мы переходим к рекламному блоку. Совсем скоро вернемся к вам.
3: Dance Radio. Рекорд. Reclamă.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Caро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
13: Ту ай грижа де тоц. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: которым я работала на радио. Та самая версия, оригинал, где медленная гитара, это был подклад, на котором я когда-то начинала работать ведущей на радио.
1: Создал микс-секрет.
0: Да, ты тоже?
1: Создал микс-секрет.
0: Да.
1: Acel fundal a fost adăugat la acel radio de către mine.
0: Wow,
1: pentru că era prima dată eu am folosit acel fundal și după care el probabil a rămas în baza de date și respectiv ți-a plăcut și ție și
0: da?
1: Îl foloseai.
0: Я его использовала. Так то есть, да ладно.
1: Ну, серьёзно? Ты сейчас не знаешь историю?
0: Нет, я знаю, но я не знала, что именно ты добавил этот.
1: Я вам ругал администрацию.
0: Он так и назывался Waves.
1: Да, да, да. Și scriam paranteză instrumental.
0: Да.
1: Ага.

0: включился, ускорил этот вокал, наложил тот самый Deep House ритм и вывел песню на первые строчки мировых хит-парадов, которые покорили миллионы сердец. И даже на сегодняшний день является одним из самых популярных ремиксов.
1: Acum vrem să ne puneți plus melodiile pe care le ascultăm, să vedem dacă au ajuns și la urechile voastre. Pe Telegram, pe TikTok.

можете нам скидывать ваши варианты. Если у вас есть в вашем плейлисте какой-то ремикс, который максимально популярен, который вам очень нравится, и который вы точно знаете, что стал популярнее оригинала песни, то тогда пишите, скидывайте и давайте слушать ваши рекомендации в эфире Радио Рекорд Молдова. История

интересно, хоть к тому времени Лана Дел Рей была уже достаточно популярна, у нее уже были альбомы, у нее уже был свои фанаты, да, свой, так, своя банда, но именно тот самый прогрессив хаус бит, который добавил диджей Седрик Джерви, да, который ускорил темп и превратил этот трек в радиохит и принес Лане Дел Рей ее первые высокие места в Billboard Hot 100, да, потому что до этого она попадала в этот топ-чарт, но высокие позиции не занимала. Но именно благодаря вот этому ремиксу она наконец-то попала на первые строчки и продержалась.

0: кнопки Search в поиске было в Шазаме на оригинал версии, и это 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. А вот на ремикс было целых 11,4 миллионов нажатий кнопки поиск. То есть в разы больше.
1: Довада и пефаце о пьесе чаре ачеяш истории. Această piesă cred că e mai în umbră decât cea care

себя на мысли, что эта песня вызывает у меня сразу очень много смешанных эмоций, потому что, с одной стороны, мне грустно, что наш эфир уже подходит к своему логичному завершению, и впереди у нас 2 дня разлуки. А с другой стороны, я каждый раз радуюсь, потому что знаю, что этот трек звучит именно для

все же бывает грустно с вами прощаться, но мы обещаем, что в понедельник с 7 до 11 ваш любимый ведущий снова будут в этой студии. Витя и Юля будут вместе с вами проводить понедельник. Ну, а пока ровно до понедельника мы вам кричим вместе из студии «Радио».

0: Шествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50. От 14 900 евро. G-Tour.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Каро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Каро.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Каро МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето на рекорде.

0: Реклама.
1: Goa Territory.
0: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
1: Goa Territory.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Dance лето.
0: На рекорде. Лето.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. А Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.com.
7: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
10: Этим летом выбирай путешествие с ZebraTour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
8: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
9: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: Лазава.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван. Record Club.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me.